что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Когда сходит снег, на поверхности газонов становится виден культурный уровень жителей района.
0: Это радио «Дача».
2: Знаешь,

0: самый близкий друг.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Радиоканал 88.3 FM
0: для слушателей старше 16 лет.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Компания «Юкхимна Тополиный 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Юкхимна Тополиный 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
1: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
2: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Территория Индустриальный парк Калетина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже? Короче, или ее почти нет. Это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим. Попробуйте секрет императора «Актив Плюс». Только сегодня специальные условия на секрет императора «Актив Плюс». Звоните с мобильного «#2023». Компоненты «Секрет императора Актив Плюс» помогают усилить приток крови к малому тазу, к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт, помогут поддержать стойкую эрекцию и выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, только сегодня специальные условия на «Секрет императора Актив Плюс». Звоните прямо сейчас, #2023. Звонок бесплатный и анонимный, #2023. Секрет императора Актив Плюс – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 10 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков, 24 градуса. Ветер северный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. В данный момент плюс 10 по Цельсию. Радиодача желает вам отличной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на Зверемаркет.ру.
3: ИП Купнов Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-00-30.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
9: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
10: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01.
11: АО «Славянский кирпич». Украинство 2-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
12: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
13: Но это ведь долго и сложно.
12: Вовсе нет. В Евродент Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
13: Звучит надежно.
12: Конечно. Звони 201-22-50.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Внутрикостная дентальная имплантация.
16: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
18: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы
19: 205-35-59.

0: Осень – время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L0041-001-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
1: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика». Пространство для спорта, восстановления и отдыха.
2: Вы давно проверяли свое здоровье? В клинике «Совмена» доступны комплексные чекап-программы для женщин и мужчин. Консультации врачей, анализы и диагностика в одном месте. Профилактика сегодня, спокойствие завтра. Узнайте больше на совмен-клиник.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: появится в октябре. Подробности на сайте prode.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, меня зовут Ольга Поскребышева. Сегодня у моей дочки день рождения. Юлиане Поскребышевой исполнилось 19 лет. С днем рождения, доченька! Я желаю тебе всего самого доброго, светлого. Будь счастлива. И прошу поставить песню «Лолиты». Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 7 часов утра. С вами Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. 7:20. В центре Краснодара 11 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня без осадков, малооблачно, до плюс 24. Давление нормальное, 762 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 11 градусов. Радиодача желает вам доброго утра пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
4: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
8: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Ого, вот это очередь! За бензином, что ли?
10: Сплюнь! Это в первый ЛЭД-центр на Покрышкино.
9: А что такое?
10: Да там сейчас 300 авто по спеццене с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок и комплектации на любой вкус.
9: Так, кто крайний? За вами буду.
10: Официальный дилер «Первый ЛЭД-центр», Краснодар. Александр Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности в организации акции, условия и срока проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
12: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
13: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Вставать в 6 утра легко. Главное подобрать удобный часовой пояс.
0: Это радио «Так».

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 7 часов 35 минут, в центре города на термометре плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно, без осадков. Ветер северный, слабый, порывы до 12 метров в секунду. Воздух прогреется до 24, а сейчас 11 выше нуля. Радио «Дача» желает вам удачной пятницы.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
5: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
10: Компания «Югхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
11: Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника «Тризет» проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: ООО «Тризет». Лицензия номер L-001-001-1026-00-5-891-65 от 3.02.2022 года.
13: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
14: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк» 16+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Троумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
7: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.

0: 94-0-126. УГС 102-770-00-926-61. Подробнее на aeroflot.ru.
1: Крысы атакуют! Ротобор, мощнейший ответ! В доме спокойно, грызунов больше нет! Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
2: А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник?

0: быстро, безопасно.
1: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
2: В доме моем случилась беда.
3: Мыши гуляли туда и сюда. Тогда приобрел я клей Котофей и за неделю поймал всех мышей.
0: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогое любимое радио «Дача». Меня зовут Настя. И хочу передать привет своей любимой мамочке Наталье и бабушке Ниночке. Очень-очень люблю вас и сильно обнимаю. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 8 часов утра. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Водители предупредили о штрафах за просроченные права. В Краснодаре зафиксирована рекордная жара, а команда аэропорта Сочи успешно выступила на соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Российские водительские удостоверения, срок действия которых истек в октябре 2023 года и был продлен автоматически, необходимо заменить. В октябре 2026 года они становятся недействительными. Об этом сообщает ТАСС. Автоматическое продление на 3 года распространялось на права, срок действия которых истекал или истек в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025. Тем, кто продолжает управлять автомобилем с недействительными водительскими удостоверениями, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. В Краснодаре и других городах Кубани зафиксирована аномально высокая для начала осени температура. Так, в краевом центре 7 октября воздух прогрелся до плюс 31 градуса. Еще жарче было на побережье. В Джубге температура на солнце достигала плюс 33, в Белореченске и Туапсе плюс 32. Практически летняя погода сохранится в кубанской столице как минимум до конца недели. Команда спасателей аэропорта Сочи приняла участие в соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. Мероприятие проводилось в рамках Всероссийской недели охраны труда. Сотрудники сочинской аэрогавани заняли почетное 3-е место. Специалисты состязались в 4 дисциплинах. Надевание боевой одежды и снаряжения, оказание первой помощи пострадавшему, резка металлоконструкции, а также боевое развертывание с подачей огнетушащих веществ по мишени. Спасатели аэропорта Сочи доказали, что умеют работать быстро и слаженно. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем 25 выше 0. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду, а давление 761 миллиметр ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Вы слушаете «Радио Дача».
10: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 8 часов 21 минута. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 13 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в Краснодаре малооблачно, без осадков. Температура днем достигнет плюс 25 градусов. Сейчас в краевом центре 13 тепла. Продуктивной пятницы желает вам радио «Дача».
3: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на четырех. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
1: Слушайте «Радио Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
7: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
9: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
10: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого «Лада-центра».
12: Подождите-ка, но я не туда еду.
11: Мужчина, все туда едут.
13: Прямо сейчас в первом «Лада-центре» на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою «Ладу» на максимально выгодных условиях. Официальный дилер «Первый Лада-центр», Краснодар, Дзержинского 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте bilc.lada.ru.
14: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
1: Радио «Дача», телефон рекламной службы 205-35-50.

0: Сдача.
1: Девам, весам и рыбам стоит честно ответить себе, какие планы действительно хочется реализовать осенью. Не нужно сохранять обязательства только потому, что вы когда-то их на себя взяли. Овнам, тельцам и стрельцам захочется активного отдыха. Поездка, прогулка или занятия спортом помогут избавиться от накопившегося напряжения. Ракам, львам и водолеям полезно провести время с близкими. Обычный семейный разговор может неожиданно перейти в обсуждение важных планов на ближайшие месяцы. Близнецам, скорпионам и козерогам стоит подготовиться к новой рабочей неделе заранее. Чем больше мелочей вы решите сегодня, тем меньше суеты будет завтра.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: 8 часов 36 минут в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 14 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 25. Сейчас в Краснодаре 14 выше 0. Радио «Дача» желает вам богатого на приятные события дня.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
3: В вашей «Тойоте» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. В вашем Volkswagen или «Форде» сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS-сервис. Какая бы иномарка у вас ни была, GS-сервис починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS-сервис. Краснодар, Российская, 28.
4: Аптеки здоровье, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровье работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии промышленный альпинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270. Телефон 201-5201.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Когда здоровье требует внимания, выбирайте клинику, где сочетаются опыт врачей, современная диагностика и забота о пациенте. Клиника «Совмена». МРТ, КТ, УЗИ, хирургия, консультации специалистов и стационарное лечение. Узнайте больше на совмендефисклиник.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Осень – время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
1: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на Радио Дача. Не пропустите.
2: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является оферта. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL City на сайте HVL.ru. 13+.
3: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
4: Следующая остановка. Большой розыгрыш на ВБ.
5: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте.
6: Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория. Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Минивэн Джак РФ-8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джак РФ-8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
9: Празднуем день рождения RefGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RefGosh.
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 миллиона 832 тысяч рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Анатолий. Хотел бы поздравить с Сталием. Пожелать ей здоровья, счастья, любви. И поставить песню «В невозможное возможно». Спасибо, радио «Дача». Я знаю то,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Маткапитал и соцпособие повысят. В Краснодаре ограничено движение на улице Гоголя, а географический диктант станет сложнее. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. Более 40 социальных выплат в России проиндексируют с 1 февраля 2027 года. Размер повышения будет зависеть от фактической инфляции за текущий год. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков, передает ТАСС. Индексация коснется выплат ветеранам и людям с инвалидностью, пособий по уходу за ребенком, по безработице, а также материнского капитала. Его выплата с 1 января превысит 1 миллион рублей. Отдельно на 6,8% увеличит прожиточный минимум и меры поддержки, размер которых от него зависит. По словам министра, в следующем году сохранят все ключевые меры помощи семьям с детьми. Сегодня в Краснодаре до 15 часов ограничено движение транспорта на участке улицы Гоголя. Перекрыт отрезок от Красноармейской до Рашпилевской. Связано это с проведением краевого мероприятия. Участок освобожден от припаркованного транспорта. Проезд обеспечен по другим городским улицам, информирует пресс-служба мэрии. Географический диктант пройдет 22 ноября в обновленном формате. Как сообщили в Русском географическом обществе, в основной версии будет 30 вопросов вместо 40. Первые 10 проверят базовые знания, остальные потребуют логики, эрудиции и образного мышления. После завершения основной версии откроется продвинутый уровень – 20 заданий повышенной сложности. Очный диктант можно будет написать 22 ноября в полдень по местному времени. Онлайн-версия будет доступна с 22 ноября по 10 декабря. Официальный курс доллара на сегодня – 85 рублей 42 копейки, единая европейская валюта – 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 16 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 25. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире «Радио Дача» ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска – ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Много музыки и мало слов. Этим утром на Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 9 часов 21 минута. Плюс 16 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице малооблачно, без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 25. Сейчас в краевом центре 16 тепла. Радиодача желает вам плодотворного дня.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
3: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
4: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
5: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
7: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
8: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Аптеки «Здоровье» – качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
10: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
14: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
15: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
16: 205-35-59.

0: сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
1: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
0: Теперь и в форме геля.
1: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Я схожу с ума, мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
6: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-Банком. Платите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
8: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
9: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-180-1. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Олей Групп».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
4: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
6: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
7: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Впечатление.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Сегодня я хочу поздравить с днем рождения свою внучку Дашеньку. Дашуль, я тебе желаю любви, настроения и здоровья, конечно. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
2: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
3: Лад не является лекарственным средством.
4: В Краснодаре 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 10 часов 18 минут. Сейчас в центре города плюс 19 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков. Ветер северо-западный до 3 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 25. А сейчас в Краснодаре 19 с плюсом. Радио «Удача» желает вам успеть переделать все самые важные дела.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-88-3. Мы исполняем ваши музыкальные

0: Дачный час на радио Дача. Реклама.
1: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
2: Купнов Владислав Александрович, Огреник, 304-091-416-300-030.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров, 270, телефон 201-5-201.
4: Акция на удаление новообразований в клинике «Рост».

0: специалиста ООО «Родинка».
1: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика». Пространство для спорта, восстановления и отдыха.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
4: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
5: 0 плюс. Строительство каркасно-щитовых домов.
6: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
7: Я, автоблогер «Академик», объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
4: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.

www.ruminarfood.ru. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Сегодня у моей супруги Людмилы Григорьевны юбилей. Днем рождения, дорогая. Если можно, то пусть прозвучит песня в исполнении Григория Лепса. Спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
1: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост» – когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Краснодаре 11 часов утра. С вами «Радио Дача».
3: Новости на Радио Дача.
4: ФНС объяснила, почему дети получают налоговые уведомления. На двух улицах Краснодара отремонтированы внутриквартальные проезды и составлен список российских городов с самыми необычными названиями. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России несовершеннолетние владельцы недвижимости и земельных участков признаются налогоплательщиками независимо от возраста. Поэтому именно на их имя приходят налоговые уведомления. Однако платить за детей обязаны их родители или опекуны. Об этом сообщает РИА Новости. Ребенок может получить имущество по наследству в качестве подарка или в виде доли в квартире, купленной с использованием материнского капитала. Дети в возрасте от 14 до 18 лет могут самостоятельно совершать сделки, но только с письменного согласия родителей, усыновителей или попечителя, добавили в ФНС. Напомню, налоговое уведомление направляется не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Его можно получить по почте заказным письмом или в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика на портале госуслуги. В Прикубанском округе Краснодара завершен ремонт внутриквартальных территорий. Работы закончили в фестивальном микрорайоне на участке между Оторбековой и космонавта Гагарина. Этот участок – основной проход, ведущий к нескольким соцобъектам, а также к пятиэтажным многоквартирным домам, информирует пресс-служба мэрии.

0: Называевск в Омской, Пытьях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнанги в Ямало-Ненецкой автономии и Дагестанские огни в Республике Дагестан. Эксперты отмечают, что оригинальные названия родных муниципалитетов могут прибавлять будничного позитива людям. Кроме того, смешные названия населенных пунктов привлекают внимание людей к более подробному изучению географии собственной страны, традициям русского языка и культуры предков. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, единая европейская валюта 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня малооблачно, без осадков, днем плюс 25. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
1: Вы слушаете радио «Дача» для слушателей старше 16 лет.

надо жить. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре малооблачно, без осадков, дует северо-западный ветер с порывами до 3 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 25. Сейчас в Краснодаре 21 выше 0. Радио «Дача» желает вам прекрасной пятницы.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
4: Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Югхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
6: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Алкоголь и ограничение движений могут серьезно влиять на качество жизни. В клинике «Совмена» проводят эндопротезирование суставов, артроскопию и операции в области кистевой хирургии.

0: современные технологии, опытные специалисты и комплексный подход к лечению и восстановлению пациентов. Узнайте больше на savmeddefisclinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: один за всех.
1: Реклама.
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». А передайте, пожалуйста, песню «Ночь 70» для моей внучки Елизаветы.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Удачный час.
1: Здравствуйте, Радио Удачи. Меня зовут Светлана. Хочу передать привет всем моим коллегам, пожелать им хорошего дня и прекрасного настроения. И поставить песню Димы Билана про белые розы. Спасибо, Радио Удачи. Удачи.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я передаю большой привет, кто меня узнал, кто слышит. Хорошего дня. И прошу поставить песню для всех нас, для всех вас. Лазарев, спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Никифорова Ирина. Хочу поздравить любимую маму, бабушку и тёщу Кирда Людмилу Ивановну с днём рождения. Здоровья тебе, родная, радости, хорошего настроения, спокойствия на душе, семейного тепла и уюта. Мы тебя любим, твоя семья. Спасибо, Радио Дача.

0: любви.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон 2904-883.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Передайте, пожалуйста, для моего брата Марселя и его жены Альбины песню Муслима Амаева «Королева красоты». Всем слушателям хорошего дня. Спасибо, Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, дорогое и любимое «Радиодача». Хочу поздравить свою любимую маму, Плоскину Галину Дмитриевну. С днем рождения! С днем рождения, мама! И заказать песню «Ваенга». Желаю, чтобы все были здоровы. И желаю вообще всем мира, счастья и добра. Спасибо большое, «Радиодача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов. ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270. Телефон 201-5201.
4: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
6: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
7: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах. Работает всегда.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
12: 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вика, и я звоню, чтобы поздравить свою подругу Танечку с днем рождения. Таня, желаю тебе счастья, здоровья, любви, удачи, преданных и верных друзей. Поставьте, пожалуйста, песню «Шуры». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Хотел бы большой огромный привет передать Дмитрию Михайловичу, также Светлане Евгеньевне Масловой. И хотел бы, чтобы вы поставили для них на ваше усмотрение какую-нибудь песню про любовь. А вам, Радио Дача, огромное большое спасибо.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Передаю привет папе, которого зовут Иванин Павел Михайлович. Желаю ему крепкого здоровья и поставьте для него хорошую песню Ирины Аллегровой. Спасибо, Радио «Дача».

0: час продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, меня зовут Надежда. Хочу поставить песенку для своей коллеги Натальи Федерико Феллини. Желаю ей счастья, здоровья, позитива и всего самого наилучшего. Спасибо, «Радиодача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Александра. Хочу передать привет замечательной девушке Екатерине, поздравить ее с днем рождения и заказать для нее песню «О Насте царица». Желаю ей крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
5: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: начнется в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.
2: Удачный час!

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, меня зовут Ярославна. Я хочу поднять настроение своему мужу. Он сегодня на работе, у него сложный день. Передать хорошую песню. Серёженька, хорошего тебе дня. А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

0: 6 вечера вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача. Перечень запрещенных для подростков работ обновлен. В Краснодаре изменится время отправления последних рейсов 6 трамваев. И почти каждый пятый россиянин не может жить без смартфона. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Министерством труда России утвержден новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессий вводится запрет на выполнение определенных видов работ. Приказ начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ содержит перечень из 69 видов работ. Предыдущая модель опиралась на список профессий. При этом работодатели могли менять название должностей внутри компании. Например, специалист отдела погрузки на самом деле выполнял работу грузчика. Утвержденные меры не позволят обойти запрет. В Краснодаре сегодня и завтра вечером изменится время отправления последних рейсов 6 трамвайных маршрутов. Это номер 1, 4, 5, 8, 11 и 15. Причина – капитальный ремонт стрелочного перевода на перекрестке улиц Железнодорожной и Гоголя, информирует пресс-служба мэрии. Каждый пятый россиянин признался, что не может прожить сутки без смартфона. И еще четверть респондентов не умеют распознавать контент, созданный искусственным интеллектом. Об этом сообщает РИА Новости. Социологи выяснили, какими важными жизненными навыками обладают россияне. Абсолютное большинство опрошенных рассказали, что умеют определять время по часам со стрелками. Считать в уме и писать грамотно без автопроверки могут 82% респондентов. Навыком чтения стихов наизусть владеет половина опрошенных. Разборчиво писать от руки умеют 77%. При этом среди мужчин этот показатель более чем на 20 процентных пунктов ниже, чем у женщин. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, единой европейской валюты 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, без осадков, днем плюс 24, а предстоящей ночью 11 тепла. Следующий выпуск новостей в 16.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача, ваши любимые песни.
3: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
4: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В центре Краснодара в эти минуты плюс 24 градуса. Ночью, по данным Яндекс Погоды, 11 тепла. Завтра, в субботу, 10 октября, облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 24. В воскресенье малооблачно, без дождя, днем 26, выше 0. Ветер падает восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красиво завершить эту пятницу.
3: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
4: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
5: Но это ведь долго и сложно.
4: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
5: Звучит надежно.
4: Конечно. Звони 201-22-50.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Внутрикостная дентальная имплантация.
0: Слушайте «Радио Дача».
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
10: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8800-100-0401.
11: АО «Славянский кирпич». Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
12: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру. Это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
13: ИП Купнов Владислав Александрович. Огранит 304-091-416-300-030.
14: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
15: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
17: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Краснощитовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания Югхимна Тополиный 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. Югхимна Тополиный 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
4: Вы давно проверяли свое здоровье? В клинике Совмена доступны комплексные чекап-программы для женщин и мужчин.

0: Консультации врачей, анализы и диагностика в одном месте. Профилактика сегодня, спокойствие завтра. Узнайте больше на savmen-clinic.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Датчик». Приходите, улица Стасова, 176.
2: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Удачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вокруг света празднуют юбилей. Бренду исполняется 165 лет. Тема коллекционного выпуска – эпоха открытий. Вспоминаем истории из архивов, великие и малоизвестные открытия, сбывшиеся прогнозы и проекты, которые так и остались мечтами. Новый номер уже в продаже. 16+.
2: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
3: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Марина. Хотела бы поздравить жену своего племянника Катю с днем рождения. Катя, желаю тебе женского счастья, чтобы тебя дочурка радовала, муж любил, а на душе, чтобы всегда была весна. Хочу для тебя заказать песню «Катя Катерина». Спасибо, дорогое радиодача.

0: Спонсор часа – ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой – ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на аптека.ру.
1: Проблема с простатой. Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы. Дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост». Когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: В Краснодаре 2 часа дня. С вами Радио Дача.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, 11 тепла. В субботу в дневные часы 24 с плюсом, облачно, с прояснениями, без осадков. В воскресенье плюс 26, малооблачно и без дождя. Давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Радио «Удача» желает вам собранности во всех важных делах.
0: Вы слушаете «Радио «Удача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама. Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире Радио Дача. Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте Радио Дача. Реклама.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+. Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль». Созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллея Групп».
4: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38 8-800-238-38.
5: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Хочу поздравить свою дочку с первым юбилеем, десятилетием. Пожелать ей всего самого замечательного. Оставаться такой самой чудесной девочкой на свете. И не останавливаться на достигнутом. Спасибо, дорогой Радио Дача.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радио «Дача». Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода. Плюс 25 показывают столбики термометра в центре Краснодара прямо сейчас. Этой ночью, по данным Яндекс.Погоды, в нашем городе до 11 тепла. В субботу будет облачно с прояснениями, без осадков, днем плюс 24. В воскресенье на 2 градуса выше, плюс 26, малооблачно и без дождя. Ветер подует восточный с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
2: Реклама.
3: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика» – территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская, 108/2. «Атлантика» – пространство для спорта, восстановления и отдыха.
4: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре – 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
6: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Лучшие палочки для еды – это шампуры с шашлыком.
0: Это радио «Дача».

0: В вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: начинается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Элеонора. Хочу передать привет маме. Ее зовут Татьяна Александровна. Моя мамуля любимая. Я хочу сказать, пусть у тебя все будет складываться хорошо в работе. Будь здорова, живи много лет, и мы тебя очень сильно любим. И мы тебе хотим подарить песню Игоря Саруханова. Желаю тебе. Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 4 часа дня. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: Скорость домашнего интернета будут отслеживать. В Краснодаре изменили схему движения перед въездом в аэропорт, а до Шерегеша можно будет добраться по единому билету. Это новости на Радио Дача, в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. Минцифра России готовит новые требования для операторов связи. Об этом пишет газета «Коммерсант». Одна из идей — в течение 10 лет обеспечить в каждом многоквартирном доме скорость интернета не ниже 1 гигабайта в секунду на домохозяйство. Также обсуждаются более жесткие правила для операторов, которые неоднократно нарушают требования закона. Законопроект планируют внести в Госдуму до конца этого года. В Краснодаре с сегодняшнего дня изменена схема движения перед въездом в аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Изменения ввели на участке дороги между Фадеевским путепроводом и въездом на привокзальную площадь. Ранее водители в обоих направлениях двигались по одной части дороги. В настоящее время транспортные потоки разделены. Водители просят учитывать изменения. 15 ноября заработает новый маршрут до горнолыжного курорта Шерегеш по единому билету «Самолет плюс автобус». Об этом сообщили в Минтрансе. После прилета в аэропорт Новокузнецка пассажиры смогут пересесть в микроавтобус у выхода из терминала. Дорога до курорта займет около 2,5 часов. Остановки предусмотрены у гостиниц и других объектов Шерегеша. На маршруте будут работать 4 микроавтобуса российского производства с просторными багажными отделениями и отдельными отсеками для лыж и сноубордов. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, единоевропейская валюта 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно, с прояснениями, без осадков, днем 24 выше 0. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду, а давление 761 миллиметр ртутного столба. Предстоящей ночью 11 тепла. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: девушкам улыбки, цветы и, конечно, любовь.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, этой ночью 11 со знаком плюс. Завтра в субботу облачно, с прояснениями, без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 24. В воскресенье 11 октября малооблачно, без осадков. Днем до плюс 26. Радио «Удачи» желает вам прекрасных выходных.
1: Слушайте «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на «Радио Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио Дача». Реклама.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы строим дом, бом-бом. Мы строим дом, бом-бом. Уютно жить, бом-бом. Вам будет в нем, бом-бом.
8: Приходи на выставочную площадку домов от компании «Домотека» по адресу: улица Новороссийская, 240, ТЦ «Хозяин». Телефон 8 800 637 10.
9: 0 плюс строительство каркасно-щитовых домов.
10: Акция на удаление новообразований в клинике «Родинка». Минус 20% с 1 по 20 октября 2026 года. Диагностика бесплатна. Подробности по телефону 8-918-293-84-00.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
12: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
13: Молочная традиция проста. Сыр должен быть сыром, масло должно быть маслом. Компромисса не в наших традициях. Масло и сыр «Тысяча озер». Свежесть северного утра.
14: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Реклама. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда здоровье требует внимания, выбирайте клинику, где сочетаются опыт врачей, современная диагностика и забота о пациенте. Клиника Совмена. МРТ, КТ, УЗИ, хирургия, консультации специалистов и стационарное лечение. Узнайте больше на совмен-клиник.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы
6: 205-35-59.

0: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
1: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать большой привет Алене, своей коллеге. И хочу, чтобы она не обижалась на меня. Хочу, чтобы прозвучала веселая песня. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Краснодаре 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Новости на Радио Дача.
7: Минцифры может ввести требования по минимальной скорости домашнего интернета. Изменена схема движения между Фадеевским мостом и Краснодарским аэропортом. Футбольный клуб заявил на матч 11 собак. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григориан. Добрый вечер. Министерство цифрового развития готовит масштабную реформу отрасли связи. Ведомство намерено обязать российских провайдеров предоставлять домашний интернет со скоростью не менее 1 гигабита в секунду. Как пишет «Коммерсант», такое требование содержится в новом законопроекте. Кроме того, вместо 20 уровней лицензий останется 4. Разрешения разделят на муниципальное, базовое, универсальное и генеральное. А индивидуальные предприниматели не смогут оказывать услуги связи. С сегодняшнего дня перед аэропортом Краснодара изменена схема движения транспорта. Это касается участка дороги между Фадеевским мостом и въездом на привокзальную площадь. Ранее машины в обоих направлениях двигались по одной части дороги. Теперь транспортные потоки разделили, пишет портал «Кубанинформ». Водителям следует учитывать новые условия, следить за дорожными знаками и разметкой. Венгерский футбольный клуб в своих социальных сетях опубликовал заявку на матч чемпионата страны, в который включены 11 бездомных собак. Команда «Залаи Герсек» выступает в высшем дивизионе Венгрии. Собаки значатся в списке на игру под собственными кличками. По словам представителей клуба, акция призвана привлечь внимание к проблеме бездомных животных и поддержать инициативу по поиску новых семей для них. Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки, единой европейской валюты 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, ночью 12 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков, температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у радиодачи Виктор Дробыш.
8: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
9: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
12: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
13: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
12: Пристегните ремни. Это
13: звездное шоу
12: «Назад в будущее»
13: на Радио Дача.
14: В жизни мужчины, как известно, бывают периоды, когда его совершенно не интересуют женщины. Это первый, второй и третий периоды хоккейного матча. Программа «Назад в будущее» по своему хронометражу идентична 3-20-минуткам в хоккее, но проходит более динамично, без пауз, перерывов и удалений. Привет, с вами в студии Александр Жиласский, Мария Федорова.
15: И сегодня у нас в гостях человек, который обожает свою работу, болеет за хоккейный клуб «Динамо», сам хоккеист, а еще известный продюсер, композитор, заслуженный артист России, дерзкий и великий Виктор Дробыш.
16: Добрый вечер. Страна большая.
15: Да, где-то.
16: Поэтому доброе все.
14: Где-то вполне себе утро, да. Что нас сегодня ждет? Мы сегодня зададим вам 3 вопроса. Один будет касаться вашего прошлого, другой будущего, третий случайное время на усмотрение ведущих.
15: Об актуальном поговорим, конечно же.
14: Это будет пара испытаний для вас. С них мы, пожалуй, и начнем.
15: Задание называется
13: «Удачный бокс».
15: удачный бокс. Сейчас Саша поставит перед вами волшебную коробку. Там, в общем, лежат некоторые вещи. Подглядывать не стоит.
16: Я вот вам в глаза смотрю.
15: Колюще режущих предметов там нет. Можно смело засовывать
16: хомячков
15: руки.
16: Нет там
15: живого
16: никаких.
15: Тоже ничего нет.
14: В общем, скорпионы отсутствуют.
15: По одному предмету нащупываете и угадываете свои песни.
14: Каждому из них загадана ваша песня.
15: Да, к которой вы так или иначе имеете отношение. Вот что бы это могло быть?
16: Вы в сайт-шоп сходили, что ли?
14: Мы оттуда и не выходили.
15: Прям так поздороваться хочется, да, с этой штукой. Вот что бы это могло быть? Как вы думаете, Виктор?
14: Где нашли только это все?
15: Я не хочу говорить, это из моих старых.
16: И к моим песням отношения.
15: Есть отношение к песням.
14: Самое непосредственное.
16: Про оторванную руку что-то, да?
14: А у вас есть такое?
15: Ну, рука, да, это рука из одного.
16: Но я ее чувствую, в отличие от песни.
15: Так, а что на руке есть?
16: Ладошка.
15: Так, а на ладошке что есть?
16: Не бывает.
15: Да.
16: Вот она, дорогая, осталась только тоньше инея.
15: Да, да, да. Песня Стаса Пьехи.
14: Как вы изящно ее выбросили.
15: Так, следующее берем.
14: Помыли.
15: Цвет может отличаться, но суть осталась та же. Нащупываем ушки. Ушки, что? Кто бы это такой мог быть?
16: Зайка.
15: А еще?
14: Синоним зайца.
15: Артистка исполняла песню, которая...
14: Ваше молодое, юное дарование.
15: Да, которая на салфетке.
16: Белый кролик.
15: Да.
16: Марфа.
15: Да, угадали.
16: Ой.
15: Уронили зайку.
14: Гуляем на все практически.
15: Так, нащупали сразу несколько.
16: Вот. Девочкой своей ты меня
14: называешь. Тут вообще не тянем.
16: А потом обними.
15: Часики Машины пусть лежат.
14: Как вам, кстати, панк-версия этой песни в свое время?
16: Ой,
14: изданная...
16: ну, с лицедеями мне нравилось, когда проститутка с ума сошла. Денежки обратно ты свои забери и люби просто так от зари до зари. Помню, они даже клип сняли. Давай, Россия, давай.
15: Нет, почти. Это флаг России, наш любимый триколор. Есть песня, да.
17: Слова простые.
15: Алексей Хворостян, «Я служу России».
14: И еще один остался.
15: Еще маленький такой атрибут там лежит. Тоже ваша одна любимая исполнительница, с которой вы много лет работали.

0: Великий
1: самое
0: флаг
1: сложное
0: России.
1: Было с рукой. Я думал, что я не чувствую руку.
0: Кстати, а это тоже могла бы быть песня. Какую песню послушаем прямо сейчас на радиодаче?
1: А вы какую хотите?
0: А нам все ваши песни нравятся.
1: А нам все равно. А давайте «Она не твоя», коль мы уже слушаем.
0: А давайте.
1: Она, кстати, и прозвучит в концерте 18 октября в Лайф-арене в оригинальном исполнении. Хотя очень много будет интересных открытий с моими песнями. Но вот эта песня, я не хочу ничего с ней делать. Я хочу, чтобы Лепс спел ее с Пьехой так, как

0: Радиодача.
1: Вряд ли он хоть раз в жизни стоял у заводского станка, хотя на фабрике работал по меньшей мере дважды. Правда, это была фабрика звезд. Виктор Дробыш сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире Радиодача. И прямо сейчас...
2: Отправляемся в прошлое.
3: Отправляемся в прошлое далекое. Повспоминаем один такой момент. Как думаете, с чего можно начать отсчет вашей музыкальной карьеры? Вот с того момента, когда вы сами записались в музыкальную школу или когда папа купил пианино дорогущее.
1: Кредит, кажется, даже.
4: Да. Недавно перестал отдавать, да.
3: Классно. Видимо, очень дорогое пианино. Или с работы в группе «Земляне». Вот как вы думаете, вот когда вот этот отчет
4: пошел? Я думаю, вот мой шоу-бизнес начался, когда меня... 12 лет, наверное, да, году в 78-м, позвали сыграть на каком-то конкурсе там в Колпино. Или это какой-то был такой концерт, потому что они играли Deep Purple, и никто не мог сыграть How I Star, это соло. Такое оно очень быстрое было у Лорда. А я мог. Меня пришли, позвали, и я увидел вот этих волосатых парней, прям вот эти гитары.
1: Кожа, наверное.
4: Нет, тогда, ну, во-первых, тогда и денег-то на это не было. А кожзаменитель, наверное, еще толком
1: еще не придумали.
3: Кожгалантерия.
4: Первый концерт, когда открываются шторы в каком-то там Дом пионеров или чего-то. И они цепляются за мои клавиши, а я сижу, а мне ноги до пола не доставали, а мне скамеечку подставили такую. И я на этой скамеечке как бы фронтмен такой. И это был такой ужас. Это зацепилась штора, я помню. Потом кто-то подбежал, ее откинул сразу. И я сижу, и вот эти полный зал хиппи, вот этих гопников наших питерских, которые увидели меня и начали ржать. И я помню, я играю и плачу. Но играл я, кстати, очень быстро. По тем временам это было...
3: Виртуозно.
4: Нонсенс какой-то, да. И песни были крутые. И прямо после этого момента я уже играл на танцах. Мне взяли, а лет-то мне там 12. И после этого я уже по Колпино мог ходить через дворы по ночам. То есть мог даже девушек провожать. То есть Дробыня был в законе там. Меня знало все... бандитская Колпино.
1: Я уважала за умение играть.
4: Да, потому что все ходили на танцы, и это было так интересно для меня. Вот, собственно, мой шоу-бизнес. Поэтому вы зря, я заранее, лет за 6 до того начал. Да.
3: Виктор Дробыш сегодня в «Звездной машине времени» на Радиодаче. Скоро продолжим.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радиодача».

0: Радиоудача!
1: Google не выдает его имя по запросу владельца футбольных клубов, хотя команда под названием «Челси» в его распоряжении вполне себе была. Виктор Дробыш в студии «Радио Дача».
2: И прямо сейчас у нас одно такое задание, которое называется
0: «Было-не было».
2: Вопросы короткие, ответы на ваше усмотрение. Брали ли билет в один конец, чтобы начать жизнь с нуля?
3: Нет, так резко не делаю таких шагов.
1: Про коллег-артистов придумали ли... Да что такое?
3: Придумывали
1: ли вы шутки-небылицы про своих коллег-артистов?
3: Ну да, конечно, составляющая часть. Это сейчас легко, когда соцсети. А раньше надо было что-то выдумывать.
1: А есть пример какой-то?
3: Ну вот у нас, например, была ситуация, я помню, закончилась фабрика, и Челси уехали со всеми ребятами на гастроли. А гастроли полгода. И мне говорят, слушайте, ну надо что-то делать, потому что... Истории никаких, а песню выпускаем, что-то надо делать. Уже тогда нужна была какая-то движуха. Я говорю, а где они? Они говорят, ну вот они сейчас в Благовещенске. Я вспоминаю свои гастроли. Говорю, а так это же прямо напротив Китая. Ну скажи, что после концерта они там подвыпили и оказались случайно в Китае. А обратно их там в коробках как груз вывозили, потому что у них был концерт. Ну короче, я просто болтанул. А потом мне позвонил один коллега, продюсер, и говорит, слушай, а я в курсе, говорит, мне сказали, но там они назад там действительно трудно возвращались, и не в коробках, а это. Я говорю, кто? Они не Челси. Я говорю, они не уезжали туда. Он говорит, да не, они были там, в Китае.
2: Пророк.
3: По пьяни заехали, я знаю.
2: Там с Валерией тоже был прикол.
3: Много было приколов.
2: Так, идем дальше. Перекрашивали ли волосы в темный цвет хоть раз в жизни?
3: К счастью, нет. И усы не отращивал.
2: И бороду.
3: О, нет, был как вот такой шведской, такой, знаете, такой, как Бенни Андерсон.
1: А. С группы Абба. Правда ли, что вы снимались в фильме про уголовников и трудных подростков?
3: «Последний побег», да.
1: Саша Кутепов. В фильме вашему герою сказали «музыку не бросай, это всегда кусок хлеба». Слова оказались пророческими.
2: Переодевались ли в женскую одежду ради сцены?
3: Ну, может, в детстве что-то, да. Не, ну, в этом нет ничего плохого и страшного в переодевании.
2: Но не было.
3: Главное, что у тебя там в голове, вот это да, какие тараканы параллельно идут.
2: Ой, у нас сегодня веселые тараканы у всех в голове звездные.
3: Тогда переодеваемся, огонь.
2: Переодеваемся.
4: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радиоудача».
4: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
5: Плюс 23 градуса в этот момент в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью 11 выше 0. Завтра в субботу будет облачно с прояснениями, без осадков, днем на термометрах плюс 24. Воскресный день малооблачно, без осадков, температура днем плюс 26. Давление нормальное, 759 миллиметров ртутного столба. Радиоудача желает вам чудесного завершения рабочего дня.
6: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
7: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
8: Но это ведь долго и сложно.
7: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
8: Звучит надежно.
7: Конечно. Звони 201-22-50.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Внутрикостная дентальная имплантация.
10: Хочешь покупать товары для животных в большом зоомагазине по выгодным ценам с бесплатной доставкой? Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на Зверемаркет.ру.
11: ИП Купнов Владислав Александрович, Огреник, 304-091-416-00-30.
12: Акция на удаление новообразований в клинике «Рот».

0: 8044-0044-00.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. ООО «Родинка».
2: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
3: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, безболи, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходит, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59. Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: эфире «Радио Дача».
1: Наш сегодняшний гость уверен, что в жизни все как в хоккее. Люди делятся на защитников и нападающих. Сам себя он считает форвардом. Виктор Дробыш в студии «Радио Дача».
2: Добрый вечер.
3: Добрый. И у нас по плану.
4: Отправляемся в случайную эпоху.
3: Была у нас в гостях в прошлом сезоне очаровательная певица Марфа. Говорила, что работать с вами очень комфортно, что вы с ней на одной волне. И сложно бывает, и легко, но невероятно интересно в любом случае. С Валерией были чудесные, плодотворные годы сотрудничества со Стасом Пьехой и многими другими артистами. Но вот буквально недавно на одном из проектов, «Битва поколений» называется, одна участница заплакала от ваших рабочих замечаний. Это пиар-ход такой?
2: С чьей стороны?
3: С ее, допустим.
2: Ну, я думаю, да, они все живут этим. Я не знаю, меня на такие проекты приглашают как музыкального эксперта, у которого есть слух, опыт и любовь к музыке и понимание. Поэтому приходить туда, чтобы пиариться и корчить из себя дурачка, я не могу, просто не имею права в своем возрасте. А как реагируют многие, причем не обязательно молодые, это может быть и с другой стороны. Я считаю, что если ты пришел на конкурс, то будь готов к любому исходу, в зависимости от того, как ты выступил. Если это день рождения, и тебя чествуют в студии все артисты, то расслабься, улыбайся, все будет хорошо. Но если конкурс, то конкурс. Понимаете, ну должна быть хотя бы какая-то частичка правды в шоу-бизнесе. Я понимаю, что я нарвался на такое количество хейта. Во-первых, всем привет хейтерам, они двигают популярность. Но это просто мне даже не хочется, чтобы сами ребята, которые типа на меня обиделись, ну, в качестве там обиженной сегодня Дора, да. Мне хочется, чтобы она наоборот сделала выводы и что-то изменила в себе. И это сильно-сильно ей поможет.
1: Нашла в этом мотивацию.
2: Конечно, это поможет ей посмотреть на себя с другой стороны, сделать какие-то выводы. А так как она молодая, я же не скажу, что она плохая. Я вообще никого плохим не называю. Я считаю, что она очень классная. Просто в данной ситуации выступили плохо. Мне уже смешно. Я уже пытаюсь какие-то параллели проводить. Я говорю, ну бывают же большие фигуристки падают. Бывают по 5 раз падают за прокат. Ну бывает.
1: Не пошло.
2: Да, но это же не значит, что она стала плохой. Она просто плохо выступила.
1: Помним мы тот ночной эфир на MTV «Фабрике звезд» с вашим участием. Ох, вы там раздавали налево-направо.
2: Я же спросил, камеры выключены? Мне сказали, да. Я говорю, выключите камеры, я пошел в этот, ночью приехал, да. Это когда они не встали для... Какая-то звезда приехала утром. Типа Энрике Иглесиас, представляете? Он приезжает утром на фабрику, всем сказать хеллоу, там, зайти в зал, чтобы мы попели. А они все лежат. Лежат. И когда им сказали, на фабрике утро, они показали вот так. Кто-то из кровати. Все. Я понял, что поезд летит под откос. Надо приезжать.
1: Нужны экстренные меры.
3: Пошли эмоции. Виктор Дробыш, красноречивый музыкальный сегодня в звездной машине времени на радио «Дача».

0: вашей Toyota сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. В вашем Volkswagen или Ford сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2. Квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу. Краснодар, улица Коммунаров, 270. Телефон 201-5201.
5: Компания «Югхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
6: Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: ООО 3Z. Лицензия номер L041-001-1026-0005-891-65 от 3.02.2022 года.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59. Назад в будущее.
10: В эфире «Радио «Дача».
11: В ситуации, когда многие мессенджеры запрещены, да и мобильный интернет работает с перебоями, влюбленным остается надеяться на цитату из его песни, а именно «Сумеет нас с тобой соединить на ладони линия». Виктор Дробыш, студия «Радио Дача». И сейчас мы...
12: отправляемся в будущее!
13: В этом году отгремел ваш юбилей, почетная цифра 60, образовалась на погонах жизни, так можно 6-0 сказать.
11: 6-0 в вашу пользу.
13: Да.
14: Да.
13: И в честь этого события 18 октября в Лайф-арене в Москве пройдет огромный концерт, называется «18 друзей Дробыша». Что будет за концерт такой? В чем изюминка?
14: Там будут друзья Дробыша.
11: Их будет 18.
14: Их будет не 18.
13: Мы подозревали.
14: Их уже не вместилось, конечно, 18, но это тоже хорошо. Их будет чуть-чуть побольше.
13: 38.
14: 39. Не-не-не-не-не. Мы стараемся держать слово. Но я, кстати, не люблю очень длинные концерты. Мне кажется, он должен быть настолько пропитан вот этой энергетикой,

0: которую нельзя очень-очень долго растягивать. Это не какая-то премия, которая проходит на 5 часов. Здесь нужно так, чтобы все пришли и выплеснули свои эмоции. Мне так хочется наперед, забегая, рассказать про какие-то номера. Но
1: а
0: тогда...
1: давайте.
0: Но нельзя, ну потеряется смысл тогда.
1: Ну чуть-чуть, затравочку, тизер такой.
2: Про Лепса и Стаса Пьеху уже чуть-чуть было.
0: Ну да, ну например, я вот знаю, что мы с Валерией будем на роялях играть друг напротив друга. Я знаю, что с Лолитой будет необыкновенный номер. Я знаю, что будут какие-то сюрпризы. Будут даже сюрпризы для меня, потому что есть какие-то пара новых друзей Дробыша, которых я даже не ожидал увидеть в своем концерте. Они сами захотели. А Мирчик будет.
2: Мирчик.
0: А Мирчик будет супер крутым номером. Он будет с Софией Берг. Он просто будет супер крутая песня, которую все знают, но никто не ожидал, что ее споет Амирчик. И самое главное, что все, что будет происходить, это будет высокохудожественно. Не нудно, не заумно, а просто круто, высокохудожественно, потому что по-другому я бы не пропустил.
2: А почему цифра 18? Просто как фильм или 18 это ваше счастливое число?
0: Нет, как фильм я бы сделал 11, друзей, Дробыша.
1: Можно было 12-13.
0: 12-13, да, но 18 я просто насчитал.
2: Просто в душе 18.
0: Еще 18 число, воскресенье, Лайф-Арена. И да еще 18 часов, я думаю, ну все, лишь бы не получилось, что моя лошадь, на которую я поставил 7 миллионов, пришла 7-й.
1: Не шмогла я, не шмогла.
0: Да.
2: Собственно, что, 18 октября, 18 часов, Лайф-Арена, Москва, Виктор Дробыш и 18 друзей Дробыша.
0: Где каждый друг – это личность, это восхищение. Вы знаете, то есть я вот смотрю, перебираю и думаю, блин, я бы сам сходил на этот концерт. И порой, я даже скажу, не всем место есть по песням. Там вот многие хотели что-то переделать там. Ну, скажу так, что Славе одиночество не досталось.
1: Оба.
0: Но такое решение...
1: Знаменосец знамя уронил.
0: Но такое крутое решение этой песни, что мне предложили, что я даже забрал эту песню у Славы на этот концерт.
2: Ну, заинтриговал, заинтриговал.
0: Короче. Приходите увидеть.
1: А телеверсия будет?
0: Да, НТВ будет снимать, поэтому...
2: Увидим тоже все лично. А может быть и сами придем.
0: А приходите на концерт, закрывайте свою радио и приходите, пусть что-нибудь музычку поставьте, пусть песни мои играют в это время.

0: В эфире «Радио Дача».
1: Ему принадлежит не только множество хитов, но и новое слово в документообороте. Так, например, контракт со своей подопечной, певицей Марфой, он подписал на салфетке. Возможно, это самая дорогая салфетка в истории российского шоу-бизнеса. Виктор Дробыш в студии «Радио Дача».
2: И у нас осталось финальное задание.
3: Звонок в будущее.
2: Вам нужно выбрать временной отрезок, не обязательно надевать наушники. Вам, в общем, нужно выбрать временной отрезок, позвонить самому себе в будущее и что-то у себя спросить, посоветовать, либо сказать. Это какой бы мог быть год и что бы вы себе сказали?
1: Или спросили.
2: Да.
4: Вообще, я бы себе сказал, Витек, делай так, как вот тебе сердечко вещует, потому что все, судя по всему, прошло неплохо. Только чуть-чуть меньше ленись, вот, скажем так, от 10 до 16. В это время можно выучить языки, можно сделать прорыв на любом инструменте. Очень жалко, когда дети тратят время, потому что потом с каждым годом ты начинаешь деревенеть, ты уже...
2: Лениться.
4: Нет, уже даже можешь не лениться. Ну, давайте сейчас с вами попробуем испанский выучить.
2: Будет неохота.
4: Легко. А вот в возрасте там 10 лет это все происходит так. Вот если бы я тогда чуть больше был энергичный, не тратил время на... Но, с другой стороны, я бы не был вот такой...
1: А как его не тратить?
4: Да, я бы, может, был какой-то заумный и пропал бы какой-то шарм. Сейчас же я крутой, правильно?
1: Безусловно.
4: Ну, супер же. Было бы что-то другое. Поэтому я бы, наверное, позвонил и сказал: Витек, ты красавец, делай все так, как есть.
2: Не переживай за испанский.
4: Да, только не перепутай наверху, там у мамы в этом стояло. Это марганцовка, а не мак. Я так любил пирожки с маком. Знаете, с маком булочки были.
2: Ну да, обожаю.
4: И однажды я залез... На полку маленький, смотрю, думаю, о, мак, я его выковыривал даже, я думаю, мак, и я в рот марганцовку. Ой, ужас какой.
2: Главное, что
4: я
2: не
4: до сих пор помню. Жог. Вот такие мелочи там, и еще кое-какие-то.
2: Виктор Дробыш сегодня провел с нами целый час в «Звездной машине времени» на «Радио Дача». Очень рады были этой встрече.
1: Это было невероятно увлекательно.
4: Спасибо вам большое. И вам тоже, дорогие радиослушатели, люблю вас. Жду 18 числа
2: в концерте.
4: В Лайф-арене. 18:00. 18 друзей Дробыша.
1: Будем. До новых встреч. Пока.
2: До новых встреч. Мария Федорова, Александр Жилавский. Пока-пока. Каждый день.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
3: Троумель не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. Троумель лечит воспаление.
2: Теперь и в форме геля.
3: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
6: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF City на сайте HVLF.ru. 13+.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Специальная антикредитная карта для работников промышленности со скидкой. Размер дохода не влияет на возможность прохождения банкротства. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
3: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ. Впечатление.

0: 8044-0120. УГС 102-770-0926-61. Подробнее на aeroflot.ru.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Телефон 2904-88.3.
2: Привет, радио «Дача», меня зовут Кирилл. Хочу передать привет Даше Иванцовой, пожелать ей удачи в ее начинаниях и будущем. И песню «Арктика Айс» «Восный дым». Спасибо, радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 6 часов вечера. С вами Радио Дача.
2: Новости на Радио Дача.
3: В российских школах запускается специальное телевидение. Вечерние маршруты 6 трамваев изменятся в Краснодаре. Определена страна, новый председатель СНГ. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Проект «Школьное телевидение» планируется запустить не менее чем в 30 регионах России до конца этого года. Причем в половине из них это сделают в формате пилотного проекта уже с 15 октября. На первом этапе будет транслироваться федеральный контент. Это короткие ролики для просмотра на переменах о безопасности, науке, культуре, спорте, исторической памяти, а также анонсы конкурсов. Без звука, с минимумом текста. Региональный и школьный контент планируется показывать на следующих этапах. Сегодня и завтра по вечерам в Краснодаре изменится схема движения 6 трамвайных маршрутов. Это связано с работами на перекрестке улиц имени Гоголя и Железнодорожной и скажется на следовании трамваев номера 1, 4, 5, 8, 11 и 15, преимущественно после 21 часа. Более подробная информация опубликована на сайте мэрии. Узбекистан станет следующим председателем Содружества независимых государств. Об этом заявлено на расширенном заседании организации. Президент России Владимир Путин пожелал главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву удачи. В текущем году в СНГ председательствует Туркменистан. Следующий саммит Содружества пройдет в узбекистанской Бухаре 8 и 9 октября 2027-го, отметил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Официальный курс доллара 85 рублей 42 копейки, единой европейской валюты 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара 20 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 12 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков, температура до плюс 24. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире Радио Дача ваши любимые песни.
4: Спонсор выпуска ООО «Глобал Фарма». Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Скидки в аптеках «Апрель» и на «Аптека.ру».
5: Проблема с простатой? Ответ прост. Применяй «Экстапрост». Мужчина после 40 не должен просыпаться ночью из-за проблем с простатой. Частые ночные позывы, дискомфорт. Не терпите. Свечи «Экстапрост» для лечения хронического простатита. Уменьшают боль, устраняют нарушения мочеиспускания и улучшают мужскую сексуальную функцию. «Экстапрост», когда простата не мешает жить. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В эти минуты в центре Краснодара плюс 20 градусов. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс Погоды, будет плюс 11. Завтра в субботу облачно с прояснениями, без осадков. Днем температура на термометрах не выше плюс 24. В воскресенье 11 октября плюс 26, днем малооблачно и без осадков. При восточном ветре с порывами до 4 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Евродент Люкс». Стоматология «Евродент».
3: Представляешь, зубной ряд можно восстановить за один день.
4: Но это ведь долго и сложно.
3: Вовсе нет. В «Евродент» Новоснецова 44. Система протезирования все на 4. Оригинальные импланты, короткая реабилитация, опытные врачи.
4: Звучит надежно.
3: Конечно. Звони 201-22-50.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внутрикостная дентальная имплантация.
7: Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
8: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8 800 100 04 01.
9: АУ «Славянский кирпич», Украин 102 230 464 76 61. Славянск на Кубани.
10: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
11: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8 969 300 0308.
13: Акция на удаление новообразований в клинике «Родина».

0: специалиста ООО «Родинка».
1: Ого, вот это очередь! За бензином, что ли?
2: Сплюнь! Это в первый ЛАДа-центр на Покрышкино.
1: А что такое?
2: Да там сейчас 300 авто по спеццене с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок и комплектации на любой вкус.
1: Так, кто крайний? За вами буду.
2: Официальный дилер первый ЛАДа-центр, Краснодар. Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 октября по промокоду «Дача». Приходите, улица Стасова, 176.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59. Вы слушаете «Радио «Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.

0: вашей Тойоте сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. В вашем Volkswagen или Ford'е сломалась рулевая рейка? Обращайтесь в GS Service. Какая бы иномарка у вас ни была, GS Service починит или заменит рулевую рейку с гарантией в день обращения. GS Service. Краснодар, Российская, 28.
1: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы с

0: Частно-счетовые дома от 19 тысяч рублей за квадратный метр. Телефон 8 800 637 10.
1: Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: ООО 3Z. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65 от 3.02.2022 года.
3: Через 500 метров поверните направо и остановитесь у первого Лада-центра.
4: Подождите-ка, но я не туда еду.
3: Мужчина, все туда едут.
5: Прямо сейчас в первом Лада-центре на Дзержинского 124. Автомобили с выгодой до 400 тысяч рублей. Сигнализация в подарок. Комплектации на любой вкус и бюджет. Успейте купить свою Ладу на максимально выгодных условиях. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар. Дзержинского 124. Звоните 8-800-61-204-02-33. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте bilsi.lada.ru.
6: Боль и ограничение движений могут серьезно влиять на качество жизни. В клинике «Совмена» проводят эндопротезирование суставов, артроскопию и операции в области кистевой хирургии. Современные технологии, опытные специалисты и комплексный подход к лечению и восстановлению пациентов. Узнайте больше на совмен-клиник.ру.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
9: 205-35-59.

0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
4: И другие товары со скидками до 99% на распродаже 10-10 веб-видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
5: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
1: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Празднуем день рождения «Риф Гош» вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики «Риф Гош».
8: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: 8-9-4-0-125. УГРН 102-770-00-926-61. Подробнее на arfot.ru.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуй, уважаемая радиодача. Меня зовут Сергей. Хочу передать огромный привет своим родным, сестренке Ольге, Сереге, племяннице Соне. Желаю вам здоровья. Спасибо, уважаемая радиодача.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Краснодаре 7 часов вечера. С вами Радио Дача.
5: Новости на Радио Дача.
6: Минцифры может ввести требования по минимальной скорости домашнего интернета. Вечерние маршруты 6 трамваев изменятся в Краснодаре. Преступники похитили рекордную партию вина. Это новости на Радио Дача. В студии Владислав Григорьян. Добрый вечер. Министерство цифрового развития готовит масштабную реформу отрасли связи. Ведомство намерено обязать российских провайдеров предоставлять домашний интернет со скоростью не менее 1 гигабита в секунду. Как пишет «Коммерсант», такое требование содержится в новом законопроекте. Кроме того, вместо 20 уровней лицензий останется 4. Разрешения разделят на муниципальное, базовое, универсальное и генеральное. А индивидуальные предприниматели не смогут оказывать услуги связи. Сегодня и завтра по вечерам в Краснодаре изменится схема движения 6 трамвайных маршрутов. Это связано с работами на перекрестке улиц имени Гоголя и Железнодорожной и скажется на следовании трамваев номера 1, 4, 5, 8, 11 и 15, преимущественно после 21 часа. Более подробная информация опубликована на сайте мэрии. У крупнейшего итальянского семейного винодельческого дома похитили партию вина премиум-класса стоимостью 5 миллионов евро. Группа из 7 профессиональных воров проникла на склад в тот момент, когда предприятие готовилось отправить ценную партию бутылок зарубежным клиентам. Преступники отключили систему сигнализации и вывезли на 2 грузовиках около 30 тысяч бутылок. Это ограбление стало крупнейшим как в Италии, так и в мире по количеству и стоимости похищенного вина. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 42 копейки, единой европейской валюты 95 рублей 47 копеек. Сейчас в центре Краснодара 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 12 выше нуля, завтра облачно с прояснениями, без осадков, температура до плюс 24. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на Радио Дача хит-парад «Горячая десятка».
7: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
8: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы слушаете «Радио Дача».
9: Для слушателей старше 16 лет.

0: нет атамана.
1: Реклама. Казань брал, Астрахань брал, Верону Кроста тоже брал по акции.
2: Время строить, время брать. Скидка 15% на лицевой кирпич Верона Кроста. Славянский кирпич 8-800-100-04-01. АУ Славянский кирпич. Украин 102-230-464-76-61. Славянск на Кубани.
3: Время менять себя. Фитнес-клуб «Атлантика». Территория силы и красоты. Современные тренажеры, бассейн, сауна, акваэробика, групповые программы и опытные тренеры. Хватит откладывать на понедельник. Начни сегодня. Сормовская 108/2. Атлантика. Пространство для спорта, восстановления и отдыха.
4: Боль в ногах взяла вас в плен? Приходите в «Доктор Вен». Удаление варикоза, без боли, швов и наркоза. Компрессионное белье идет в подарок. Телефон 8-918-600-9003. Тургенева, 174. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Автосервис «Лорд». Чувствуешь, как машина просит скорости? Не дай ей сбавить ход. Диагностика, шиномонтаж, слесарка. Второе дыхание для твоего авто. Европейский сервис без дилерских цен. Ждем вас на 1 мая 307. Быстро, качественно, с душой. «Лорд». Надежный автосервис. Звоните 8-969-300-03-08.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Юкхим» на Тополиной 4. 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Юкхим» на Тополиной 4. Профессиональная химия для бизнеса и дома.
7: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8 861 944 3042. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
8: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
9: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Аптеки здоровья, качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: Ежедневно в 8:30. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack. От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
3: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте hvl.ru. 13+.
3: 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Олег Газманов, Ирина Круг, Сосо Павлиашвили, группа «Рождество», «Шаман» и другие звезды. «Эх, разгуляй». Заказывайте билеты прямо сейчас на сайте kassir.ru. 12+.
4: Официальный партнер всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» – моторное масло «Лапаль», созданное на базе новейших технологий. С учетом особенностей китайских двигателей, масло обеспечивает максимальную защиту и долгую работу двигателей. «Лапаль» – премиальное масло из Китая. Бренд «Лапаль» представляет компания ООО «Аллегрупп».
5: Специальная антикредитная карта «Росбанкрот» для работников торговли с дополнительной скидкой. Лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, могут освободиться от долгов на общих основаниях. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
6: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.

0: runinerfood.com.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Радио «Дача». Меня зовут Магомед. Хочу передать привет всем работникам Ростелекома и пожелать им здоровья и счастья в личной жизни. Спасибо, радио «Дача».

0: Удача! Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни. Диско дача. Сегодня только на радио.

0: и другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: 8495-7373-0125, УГС-102-770-0926-61, подробнее на аэрофлот.ру.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 230-15-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Всех люблю, счастья, здоровья, процветания, красоты. Хочу песню Владимира Преснякова. Спасибо, радио «Дача».

для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Реклама. Осень. Время заботы. В Краснодаре клиника 3Z проводит диагностику и лечение катаракты за один день. Поможем увидеть мир ясно. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО 3Z. Лицензия номер L0410-001-26-0005-891-65 от 3.02.2022 года.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Хочу передать своей сестре большой-большой привет, Мачневой Елене. Ленусь, счастье твоей мечты сбудется. И закажу тебе песни в исполнении групп «Мираж». А вам, радио «Дача», большое-большое спасибо. Мы вас слушаем и любим.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 10 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: по выгодным ценам с бесплатной доставкой. Зверемаркет.ру – это быстрый интернет-зоомагазин низких цен и высоких скидок. Заходи на зверемаркет.ру.
1: ИП Кухно Владислав Александрович, ОГРНИП 304-091-416-300-030.
2: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201, телефон 298-15-45, 298-15-45.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Компания «Югхимна Тополиной 4». 10 лет опыта, проверенного сотнями клиентов. Профессиональная химия для бизнеса и дома. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств. Гостиниц, кафе, ресторанов, промышленных предприятий. Только сертифицированная продукция. Опт и розница для частных лиц. «Югхимна Тополиной 4». Профессиональная химия для бизнеса и дома.
11: Без операций и медикаментов. Лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем. И радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин,

0: диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Любовь. Я хотел бы передать песню Анжелики Варум «Гудбай, мой мальчик», девочке Ангелу. Спасибо, «Радио Дача».

0: самый близкий друг.
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я хочу передать привет своим друзьям Олегу и Ирине и заказать песню «На белом покрывале января». А вам самого доброго. Спасибо, что вы у нас есть. Радио «Дача».

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре полночь. Вы слушаете «Радио «Дача».

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое

падала, шепчу спасибо ягодам, и никому их не отдам. Мои года, мое

Говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре час ночи. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Празднуем день рождения Рив Гош вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики Рив Гош.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Территория Индустриальный парк Калядина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 2 часа ночи. С вами Радио Дарья.

0: самый близкий друг.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Следующая остановка – большой розыгрыш на ВБ.
3: Покупайте со скидками и выигрывайте iPhone 18 Pro, тур от ВБ Travel, сертификаты и многое другое. Большой розыгрыш на ВБ. Покупайте и выигрывайте. Организатор розыгрыша ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Адрес 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Территория Индустриальный парк Каледина. Дом 6. Строение 1. Сроки проведения розыгрыша с 28 сентября по 18 ноября 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Празднуем день рождения RiffGosh вместе. Наш праздник – ваши подарки. Успевайте на выгодный шопинг и получайте подарок при покупке. Скидки до 60% на все. С 1 по 18 октября этого года. Подробности в магазинах парфюмерии и косметики RiffGosh.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.